я немец, танчу на танго. Otto Finkerford, танцерка, которая давно смарла в ноль.